Она и убедительно обладает всякими обладательными материалами.